0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник». Инструментальная музыка на «Радио Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Девочки смеются.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

пожаловать на 105.1 FM. Это радио «Спутник». I've been lost inside a million eyes.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Венесуэла вводит чрезвычайное положение после произошедшего землетрясения. Аэропорт Каракаса закрыт из-за полученных разрушений. Официальных данных о погибших и пострадавших пока не опубликовано. Кадры, которые распространяют очевидцы в соцсетях, показывают масштаб разрушений. Это здание и инфраструктура по всей Венесуэле, включая столицу. Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса в час ночи по московскому времени. Национальная геологическая служба США зафиксировала две серии толчков магнитудой от 7,2 до 7,5 баллов. Рост цен на бензин и дизель в Волгоградской области назвали умеренным. Данные регулярного мониторинга озвучил Волгоградстат. Наиболее заметное повышение произошло в стоимости дизельного топлива. Средняя цена литра к 22 июня составила около 76,5 рублей или плюс 0,5%. Стоимость автомобильного бензина в среднем выросла на 0,3%. АЕ-92 стоит 64,40 рубля, 95-й бензин подорожал до 71,69 рубля, а Е98 и выше стоит почти 94 рубля за литр. Следователи в среду сообщили о задержании владельца кафе «Евроазия», где произошло массовое отравление посетителей. Бизнесмена обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. Пострадавшие от отравления начали обращаться к врачам, начиная с 8 июня. По данным на 24 число, количество заболевших составило 35 человек. Об этом пишет «Коммерсант». Малый бизнес сохранит льготный режим работы до 2030 года. Госдума приняла закон, который сохраняет до этого времени действующий порог выручки в размере 20 миллионов для компаний и предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. «Интерфакс» напоминает, что ранее налоговики планировали ежегодное снижение лимита до 10 миллионов к 2028 году. По оценкам Минфина, решение затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство США выступило против аукциона артефактов с «Титаника». По данным Associated Press, речь идет о реализации больше чем 100 предметов, поднятых с обломков корабля. Лоты планировали презентовать в рамках мирового турне по 4 городам. В числе артефактов есть и знакомые по фильму «Бронзовый херувим» и ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированная застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Четверг сегодня, 25 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. Как S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио Спутник. 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
4: Реклама.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте клевер34.ру.
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Приморье обнаружили возможное место падения вертолета «Робинсон» Р-44. Воздушное судно пропало еще 21 июня. С этой даты поисками вертолета и двух человек на его борту занято краевое МЧС. Предполагаемое место падения определили по помехам в радиосигнале. В одном из дворов Волгограда мусоровоз провалился под землю. Инцидент произошел на бульваре Энгельса. По словам очевидцев, мусоровоз пытался подъехать к контейнерной площадке по отфрезерованной дороге, где должны положить новый асфальт. Задняя часть автомобиля ушла под землю примерно на 1,5 метра, пишет «Высота 102». Россияне потратили на подготовку к выпускному больше запланированного. Об этом заявили 3 из 5 участников исследования. У 32% итоговая сумма заметно превысила ожидания. Еще 28% заявили, что потратили немного больше первоначальных расчетов, пишет газета.ру. Александра Короткова, служба информации. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район. Телефон 25-27-57. 25-27-57.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу. Искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит». Берег семейного счастья.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение, но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность. А пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодная война» и придумал знаменитый лозунг «Большой брат следит за тобой».
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Ограничения разной степени на продажу топлива введены в 20 регионах России. Это подсчитали эксперты РБК. С помощью регуляторики власти субъектов борются с ажиотажным спросом и стараются равномерно распределить топливо между потребителями. Вместе с этим правительство России разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны. Об этом накануне заявил вице-премьер Александр Новак. Кабинет министров также в качестве важной меры рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива. Власти Волгоградской области прокомментировали ситуацию с топливом в регионе. В Комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса заявили, что запасов бензина и дизеля в Волгоградской области достаточно. Топливо постоянно отгружают с нефтебаз. За прошедшие сутки изменений в режиме работы сетей АЗС Волгоградской области не зафиксировано. Чиновники отметили, что в последние дни спрос на бензин и дизельное топливо стал повышенным. Очереди на заправках больше продиктованы ажиотажем, пишет блокнот «Волгоград». Желтый уровень погодной опасности объявили в Волгограде. Сохранение опасных погодных явлений синоптики прогнозируют в течение 2 суток. Причиной называют грозовой фронт, который будет проходить через территорию Волгоградского региона с полудня 25 июня и до вечера 26 числа. Об этом пишут новости Волгограда. Кроме гроз, синоптики ожидают усиления ветра. Прохождение фронта в отдельных районах может сопровождаться серьезными перепадами температур от плюс 13 ночью до плюс 30 днем. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и их готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». Одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR-ы называют недостаток долгосрочной мотивации у части соискателей. Кроме того, многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы быстрее менять работодателя. Посещаемость чемпионата мира по футболу идет на рекорд. Данные по ранее состоявшимся 44 играм показывают, что стадионы уже посетили около 3 миллионов человек. Для сравнения, в Катаре в 2022 матчи посетили более 3,5 миллионов фанатов, а в России в 2018 на стадионе пришло чуть более 3 миллионов, это около 47,5 тысяч на каждый матч. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57, 25-27-57.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
8: Радио «Спутник». 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал «Роллинг Стоун» обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги, R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте. А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшей песней всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект». What?

0: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Глава Банка России в среду приняла участие в совещании по развитию авиации. Его провел в Жуковском президент Владимир Путин. Появление Эльвиры Набиуллиной на мероприятии стало первым после больничного, который не позволил главе ЦБ поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме. 5 районов Волгограда сегодня временно останутся без света. Отключения запланированы в Дзержинском, Ворошиловском, Красноармейском, Тракторозаводском и Кировском районах. Волгоградэнерго напомнили, что ограничения связаны с проведением плановых ремонтов, пишет блокнот «Волгоград». Китайский суперкомпьютер LionShine признали самым мощным в мире. Он вытеснил на второе место американский El Capitan, оказавшись на 22% быстрее него. Третье-четвертое места также заняли американские машины Frontier и Aurora, а замкнул пятерку лидеров немецкий Jupiter Booster. Александра Короткова, служба информации. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57, 25-27-57.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Мюнхен переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1994-го во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадона получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья, в первую очередь

0: это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. «Известия» пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В Волгограде приостановили продажи туров в Турцию и Египет. Причиной стал технический сбой на сайте крупного федерального туроператора. В его ведении находятся в том числе полетные программы из Волгограда. Официальный сайт сообщает о технических работах. Как пишут городские вести, проблемы в IT-инфраструктуре не позволяют, в частности, сформировать и распечатать туристические ваучеры. Туроператор заявляет, что подтвержденные услуги для туристов продолжают передавать авиакомпаниям и отелям, а вот тем, чьи заявки находятся на этапе подтверждения, рекомендуют дожидаться обратной связи от специалистов. В Волгоградской области обновят дороги к больницам и поликлиникам. До конца года в рамках нацпроекта отремонтируют 11 участков дорог. Работы пройдут в Волгограде, Волжском и Дубовском районах. В Волгограде ремонт затронет проспект Ленина, проспект Героев Сталинграда, а также улицы 7-й Гвардейской и 64-й армии. Эти дороги ведут к больницам, диспансеру и детской стоматологии, пишут новости Волгограда. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». При этом одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR-ы называют недостаток долгосрочной мотивации у части соискателей. Многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы менять работодателя быстрее, если условия перестают соответствовать ожиданиям. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с пятого тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро, меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на замечательную выставку под названием «Жизнь великой страны», которая проходит в музее имени Машкова 6+. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Скорее всего, у вас 3 дня в месяц, когда вы обходитесь без этого. Как вы думаете, что у среднестатистического взрослого получается не чаще 3 дней в месяц? Скорее всего, у вас 3 дня в месяц, когда вы обходитесь без этого. Как вы думаете, что у среднестатистического взрослого получается не чаще 3 дней в месяц? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на 7 ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
4: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки фабрика «Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Скорее всего, у вас 3 дня в месяц, когда вы обходитесь без этого. Как вы думаете, что у среднестатистического взрослого получается не чаще 3 дней в месяц? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня, спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
7: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. И давайте еще раз напомню его. Скорее всего, у вас 3 дня в месяц, когда вы обходитесь без этого. Как вы думаете, что же у среднестатистического взрослого получается не чаще 3 дней в месяц? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
4: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. «Агат». Покупай выгодно.
5: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
6: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Скорее всего, у вас 3 дня в месяц, когда вы обходитесь без этого. Как вы думаете, что же у среднестатистического взрослого получается не чаще 3 дней в месяц? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, доброе утро.
1: Я хочу ответить на вопрос. Так. Меня зовут Татьяна.
0: Да, Татьяна.
1: А может быть, не тратим деньги на продукты в течение 3 дней?
0: Так, а это как? А почему? По какой причине?
1: Ну, может, заранее купили.
0: А, то, что заранее купили, да. Ну, не обязательно, Татьяна, на продукты, а то есть вот вообще, да, 3 дня в месяц не тратим деньги. Татьяна, вы часто вообще заранее что-либо покупаете? То есть у вас бывают такие дни, действительно, в месяц, когда вы не тратите деньги вообще?
1: Наверное, да, но не факт, что 3.
0: А, меньше или больше все-таки?
1: Меньше.
0: Гораздо меньше, все понятно. Татьяна, ну что ж, я поздравляю вас, конечно же, правильно вы ответили на невероятный вопрос. Действительно, это те дни, когда мы не тратим деньги. Ну вот, например, в частности, на продукты, в том числе, как вы и сказали. Татьяна, ну что ж, поздравляю я вас и дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку «Жизнь великой страны». Мои поздравления.
1: Ура! Спасибо.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Выставочный зал музея Машкова приглашает на выставку под названием «Жизнь великой страны». В пространстве выставки действуют интерактивные игры, а также эффектная фотозона. Посетить выставку можно по Пушкинской карте, а для пенсионеров действуют скидки. Спонсор ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова». Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Ульяновская область стала еще одним топливом. Меры действуют с 25 июня для устранения спекуляций и стабилизации ситуации, заявили власти. На одну машину можно приобрести не больше 40 литров бензина, для дизеля не более 100 литров на легковушку и не больше 300 для грузовиков и автобусов, пишет «Коммерсант». 5 районов Волгограда сегодня временно останутся без

0: Без света. Отключения запланированы в Дзержинском, Ворошиловском, Красноармейском, Тракторозаводском и Кировском районах. Волгоградэнерго напомнили, что ограничения связаны с проведением плановых ремонтов, пишет блокнот «Волгоград». В России зафиксировали рекордный рост спроса на кондиционеры. За первое полугодие показатели прибавили от 100 до 200%. Главной причиной популярности кондиционеров в этом году в России назвали жаркую весну и прогнозы синоптиков, которые пообещали экстремально жаркое лето. Александра Короткова, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески «Штор». Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение, но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность. А пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодная война» и придумал знаменитый лозунг «Большой брат следит за тобой».
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: телефон 200-202. Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спорт».

0: слушаете радио «Спутник». 10 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Госдума приняла поправки в налог.

0: Налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, расширены возможности для ввоза топлива из-за рубежа. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, однако не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка в России будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. Инфляция в Волгоградской области продемонстрировала отрицательный рост в мае. С начала года показатель по региону составил 2,5%. Цены на ряд товаров снизились за счет снижения стоимости продовольствия – минус 0,93%. Непродовольственные товары и услуги в конце весны незначительно подорожали. Несмотря на нулевую инфляцию, сильнее всего в мае в Волгоградской области подорожали куриные яйца, сахарный песок и алкоголь. В это же время подешевели сливочное масло, крупы и бобовые. Топливо в Волгоградской области в мае выросло в цене на 4,5%. Начальника дропперов будут судить в Волгограде. 23-летний местный житель, по данным следствия, искал тех, кто готов предоставить свои счета для вывода незаконных денег. В дропперство так называемому дроповоду удалось вовлечь 20 человек. Об этом пишет «Волгоградская правда» со ссылкой на Главное управление МВД по региону. В ходе следствия задержанный признал вину. По статье «Неправомерный оборот средств платежей» ему грозит до 6 лет заключения. В Петербурге только мошенники пытаются продавать билеты на алые паруса. Власти северной столицы напомнили, что вход на праздник только по пригласительным с QR-кодом, также потребуется предъявить паспорт. Никаких билетов на праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге не продают. Наравне с этим алые паруса остаются одним из ярких телевизионных шоу. Так, в прошлом году его посмотрели 45 миллионов человек по всему миру. Минувшей ночью стартовал предзаказ 6-й версии игры GTA. Первыми покупателями стали пользователи из Новой Зеландии. Компания-разработчик объявила о старте предзаказа во всем мире в полночь 25 июня. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны два разных издания. Об этом пишет портал 66.ru. Впервые за 25 лет истории франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57, 25-27-57.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Toyota решили. Компания выпускает слишком много версий одних и тех же машин, и надо радикально сократить этот список, чтобы снизить издержки и упростить производство. Судите сами, у внедорожника 4Runner сейчас 12 модификаций, у кроссовера Grand Highlander и у знаменитого пикапа Tundra по 10. А первой жертвой оптимизации стал перспективный электромобиль Lexus LF ZC. Он должен был стать технологическим флагманом, но интерес к дорогим электрокарам слабый, и проект свернули еще до начала производства. Водородный седан Mirai, в который вложены огромные ресурсы, за целый год разошелся тиражом меньше 2000 штук, и это тоже кандидат на вылет. В общем, зачем держать в линейке спорные модели, если есть Corolla, Camry и RAV4? Эпоха, когда автогиганты пытались угодить абсолютно каждому водителю на планете, заканчивается. Наступает время жесткого прагматизма.
1: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал «Роллинг Стоун» обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги, R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте. А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшей песней всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект».

0: Реклама.
1: Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
6: Ах, Аконыч.
7: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио Спутник.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Не меньше 32 человек погибли в Венесуэле в результате мощного землетрясения. Более 700 человек, по данным властей, пострадали, об этом пишет РИА Новости. Национальная геологическая служба США ранее заявила, что толчки были магнитудой от 7,2 до 7,5 баллов. Эпицентры находились в 16 километрах от города Марун и в 24 километрах от Сан-Филиппе. В Волгоградской области задерживаются два поезда, которые везут туристов из Краснодара на Урал. Это составы «Сириус-Челябинск» и «Сириус-Екатеринбург». Поезда остановлены на станции Жутова, об этом пишет портал V1. От расписания они отстают на 25 и 40 минут. Жена бразильского футболиста Неймара призналась, что не понимает правила офсайда в футболе. «Я никогда не смогу его объяснить. Для меня это нелогично», — заявила Бруно Бьенкарди. Сборная Бразилии в среду обыграла Шотландию 3-0 и вышла в 1/16 чемпионата мира. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1994-го во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадона получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, район Суровикинский, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся на снижение цены до 772 999 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
2: Доска «Брус» 20 лет.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Венесуэла вводит чрезвычайное положение после произошедшего землетрясения. Аэропорт Каракаса закрыт из-за полученных разрушений. Официальных данных о погибших и пострадавших пока не опубликовано. Кадры, которые распространяют очевидцы в соцсетях, показывают масштаб разрушений. Это здание и инфраструктура по всей Венесуэле, включая столицу. Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса в час ночи по московскому времени. Национальная геологическая служба США зафиксировала две серии толчков магнитудой от 7,2 до 7,5 баллов. Рост цен на бензин и дизель в Волгоградской области назвали умеренным. Данные регулярного мониторинга озвучил Волгоградстат. Наиболее заметное повышение произошло в стоимости дизельного топлива. Средняя цена литра к 22 июня составила около 76,5 рублей или плюс 0,5%. Стоимость автомобильного бензина в среднем выросла на 0,3%.

0: цента. АЕ-92 стоит 64 рубля 40 копеек. 95-й бензин подорожал до 71 рубля и 69 копеек. АЕ-98 и выше стоит почти 94 рубля за литр. Следователи в среду сообщили о задержании владельца кафе «Евразия», где произошло массовое отравление посетителей. Бизнесмена обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. Пострадавшие от отравления начали обращаться к врачам, начиная с 8 июня. По данным на 24 число, количество заболевших составило 35 человек. Об этом пишет «Коммерсант». Малый бизнес сохранит льготный режим работы до 2030 года. Госдума приняла закон, который сохраняет до этого времени действующий порог выручки в размере 20 миллионов для компаний и предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Интерфакс напоминает, что ранее налоговики планировали ежегодное снижение лимита до 10 миллионов к 2028 году. По оценкам Минфина, решение затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство США выступило против аукциона артефактов с «Титаника». По данным Associated Press, речь идет о реализации больше чем 100 предметов, поднятых с обломков корабля. Лоты планировали презентовать в рамках мирового турне по 4 городам. В числе артефактов есть и знакомые по фильму «Бронзовый херувим» и ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Оливия Адамс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на «Спутнике» «Танцы минус».
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Свобода».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио СП.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» Дамиана Дэвид, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Волгоградская область оказалась в числе регионов, над которыми ночью были уничтожены беспилотники. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 269 дронов. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области с половины второго ночи и в течение 4 часов. Метро в столице Венесуэлы, Каракасе, приостановило работу после землетрясений. Также движения нет и по железной дороге, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Серьезные проблемы возникли из-за закрытия аэропорта в Каракасе. Один из самолетов вместо столицы Венесуэлы приземлился в Панаме. Власти районов вблизи японской Фудзиямы настаивают на ограничении восхождений в межсезонье. В противном случае муниципалитеты грозятся возложить расходы на спас-операции на самих альпинистов. Официальный сезон восхождений на Фудзи длится с начала июля по 10 сентября. Местные власти уже просят правительство разрешить открыть новый сезон. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Эдвард Май, Вика Жигулина, еще Вакуум Айбрев и в самом начале Pet Shop Boys.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник», и только что Эдвард Май и Вика Жигулина, и на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Гаррет Гейтс, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
2: А ну, спусти микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в премьер строй.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. В Волгограде приостановили продажи туров в Турцию и Египет. Причиной стал технический сбой на сайте крупного федерального туроператора. В его ведении находятся в том числе полетные программы из Волгограда. Официальный сайт сообщает о технических работах. Как пишут городские вести, проблемы в IT-инфраструктуре не позволяют, в частности, сформировать и распечатать туристические ваучеры. Туроператор заявляет, что подтвержденные услуги для туристов продолжают передавать авиакомпаниям и отелям, а вот тем, чьи заявки находятся на этапе подтверждения, рекомендуют дожидаться обратной связи от специалистов. В Волгоградской области обновят дороги к больницам и поликлиникам. До конца года в рамках нацпроекта отремонтируют 11 участков дорог. Работы пройдут в Волгограде, Волжском и Дубовском районах. В Волгограде ремонт затронет проспект Ленина, проспект Героев Сталинграда, а также улицы 7-й Гвардейской и 64-й армии. Эти дороги ведут к больницам, диспансеру и детской стоматологии, пишут новости Волгограда. В России за год на треть вырос объем строящихся жилых проектов, срок реализации которых перенесли. Ведомости ссылаются

0: на данные единого ресурса застройщиков. В количественном выражении объем задержанных жилых строек – это 3 миллиона 700 квадратных метров. Средний срок просрочки ввода составляет 3,5 месяца. По словам экспертов, ситуация на рынке недвижимости пока не привела к каким-либо изменениям, которые анонсировали в начале этого года после отмены моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Большинство россиян заявили, что им не важен пол руководителя на работе. Так считают 68% участников исследования ВЦИОМ. В это же время в ходе опроса были названы 5 отраслей, руководство в которых стоит доверять в первую очередь женщинам. Это образование и воспитание, сфера услуг, здравоохранение, соцзащита, а также культура и искусство. Такой выбор обусловлен личностными и управленческими качествами, близостью женщин к этим сферам, а также традициями. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно, с прояснениями, дождь. Ночью ожидается до плюс 18, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
1: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
2: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.
3: Волгоград. 105.1 FM.

0: Для вас бодрящая музыка прямо в разгар рабочего четверга. У нас только что Purple Disco Machine, In the Dark. Далее включаем «Мечтать», «Летчик». Меня зовут Роман Калашников, с вами до вечера.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Сейчас, мне кажется, одна из тем для споров – это погода. Она дает повод поговорить о себе, часто преподносит сюрпризы. Независимо от погоды, желаю отличного настроения. Дальше Калео, Way Down We Go – это через 3 минуты. А сейчас интересная тема. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, и здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. Ко дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Oh, Father, tell me.

0: Радио Спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Спутник.

0: старту готовится по-настоящему летний, расслабляющий хит «Dive into the Ocean» — «Нырнуть в океан» — это Элок Зиба и Portugal The Man. А сейчас время новостей.
1: Здравствуйте. МИД России вызвал посла Румынии после закрытия генконсульства в Констанце. Как заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, дипломату объявят об ответных мерах российской стороны. Какими они будут, пока неизвестно, пишет Коммерсант. Генконсульство в Констанце закрыли в конце мая, а генконсула Андрея Киасилина объявили персоной нон-грата. Жители Волгоградской области задолжали более 11 миллионов за свет. Совместные рейды энергетики и судебные приставы провели в общежитиях Волжского и Камышина. До уплаты долгов свет отключили в квартирах более чем 30 злостных должников, пишет «Волгоградская правда». Поклонники по всему миру сегодня вспоминают Майкла Джексона. Поп-король скончался 25 июня 2009 года от остановки сердца. Утром в Екатеринбурге на улице Вайнера у скульптуры Майкла Джексона уже появились цветы. Фото публикует «Новый день». К вечеру поклонники поп-короля планируют собраться у памятника певцу. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
0: Завтра облачно, с прояснениями, дождь. Ночью ожидается до плюс 18, днем до плюс 24.
4: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Очень сложно.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».
3: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске «Авеню» и «Кадебастане», также хит конца 90-х «Summer Song», это «Texas». А начинаем с «Crowded House», нашу «Золотую коллекцию».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
10: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
11: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Авеню и Кадебастани в золотой коллекции часа. Далее у нас 5 песен о любви. Начнем с обволакивающей, неторопливой, ну и, конечно, настраивающей на романтику песни «Return to Innocence». Это «Энигма». А сейчас музыка, понятная без слов. «Magic Fly», французы, «Space».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148. В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 131 квадратный метр. По адресу: город Волгоград, Тракторозаводский район, станция «Тракторная товарная». Торги проводятся по минимально допустимой цене 75 640 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья, в первую очередь это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. «Известия» пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. Компания «Лукойл» обновила лимиты на бензин, который продают заправки сети на территории Волгоградской области. Вместо 30 литров с 25 июня водители смогут приобрести только 20 за одну транзакцию. Вводимые сетевыми операторами лимиты отпуска не связаны с дефицитом топлива в регионе, а являются реакцией операторов на ажиотажный спрос. Высота 120 роет заявление Регионального комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса. Изменение лимита на покупку дизеля водителями в Волгоградской области нет. Основания для новых трамвайных путей начали укладывать в Дзержинском районе Волгограда. Это один из этапов реконструкции, напоминает КП «Волгоград». Новую подушку начали отсыпать там, где завершили демонтаж старых рельсов. После того, как новое основание будет готово, на маршруте начнут монтаж новой рельсошпальной решетки. Параллельно идет подготовка к монтажу опор контактной сети. Реконструкция трамвайной линии, напомню, стартовала с 11 мая. Россияне все меньше верят в полную замену человека искусственным интеллектом. Доля опрошенных, которые считают, что нейросети не смогут выполнить ни одну из их рабочих задач, выросла за год с 18 до 24%. Особенно заметно умерили ожидания пиар-менеджеры и бухгалтеры. А вот мнение программистов и системных администраторов практически не изменилось. Они оценивают возможность искусственного интеллекта прагматично. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с пятого тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно, с прояснениями, дождь. Ночью ожидается до +18, днем до +24.

этом выпуске с нами Берлин, Рэймон, Вячеслав Быков, Тедди Свимс с новинкой «Мистер Ноу Ит Олл», «Мистер Всезнайка» послушаем через 3 минуты. И сейчас звучит хит Энигмы «Return to Innocence» в 5 песнях о любви.

0: Такая в хорошем смысле прилипчивая песня от Реймана «Tonight» в пяти песнях о любви. Меня зовут Роман Калашников, продолжаем слушать пятерку. У нас в рамках рубрики остался еще один трек, это «Take My Breath Away» Берлин. Давайте насладимся.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
7: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
8: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
9: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украина 125-770-007-08-03.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Буквально через полторы минуты с нами Лени Кравец. I belong to you. А сейчас время новостей о важном и интересном. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Волгоградская область оказалась в числе регионов, над которыми ночью были уничтожены беспилотники. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 269 дронов. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области с половины второго ночи и в течение 4 часов. Метро в столице Венесуэлы, Каракасе, приостановило работу после землетрясений. Также движения нет и по железной дороге, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Серьезные проблемы возникли из-за закрытия аэропорта в Каракасе. Один из самолетов вместо столицы Венесуэлы приземлился в Панаме. Власти района вблизи японской Фудзиямы настаивают на ограничении восхождений в межсезонье. В противном случае муниципалитеты грозятся возложить расходы на спас-операции на самих альпинистов. Официальный сезон восхождений на Фудзи длится с начала июля по 10 сентября. Местные власти уже просят правительство разрешить открыть новый сезон. Александра Короткова, служба информации.
3: Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно, с прояснениями, дождь. Ночью ожидается до плюс 18, днем до плюс 24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: С вами Роман Калашников. Спасибо, что этот рабочий четверг проводите под аккомпанемент великолепной музыки. Мы дальше для вас подготовили золотую коллекцию. Слушаем Криса де Бурга, также Вая Кандиус. А начнем золотую коллекцию с хита «You Latest Trick». Это «Dire Straits».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
4: «Агат». Покупай выгодно.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ от дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Замечательная версия знаменитой битловской песни «Let it be». Крис Дебург только что с нами в рамках «Золотой коллекции». Анастейша впереди, а сейчас музыка понятная без слов. Слушаем Кенни Джи, «Paradise».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, а конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменять постепенно в течение ближайших 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов, сообщают федеральные ленты. Рейс из Анталии в Волгоград опаздывает больше, чем на полдня. Самолет уральских авиалиний приземлится в аэропорту Сталинград сегодня в 23:05 вместо 11 утра. Из-за задержки прибытия судно перенесен и обратный вылет в Анталию. В Турцию из Волгограда пассажиры смогут отправиться только в половине второго ночи пятницы вместо полудня четверга. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Волгограда. Из волгоградского ротора уходит защитник Глеб Шильников. Новым клубом футболиста стал Пари Нижний Новгород. Официально сумму трансфера в клубе не называют. В сети уже появились фото Шильникова в форме нового клуба, пишет КП «Волгоград». В прошедшем сезоне за ротор футболист забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Прощаясь с ротором, Глеб Шильников поблагодарил болельщиков, а также команду и руководство клуба за годы работы. Будучи еще ребенком, я мечтал сыграть на Волгоград-арене с такой армией болельщиков, цитирует пост Шильникова КП «Волгоград». В Петербурге только мошенники пытаются продавать билеты на алые паруса. Власти северной столицы напомнили, что вход на праздник только по пригласительным с QR-кодом, также потребуется предъявить паспорт. Никаких билетов на праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге не продают. Наравне с этим алые паруса остаются одним из ярких телевизионных шоу. Так, в прошлом году его посмотрели 45 миллионов человек по всему миру. Минувшей ночью стартовал предзаказ 6-й версии игры GTA. Первыми покупателями стали пользователи из Новой Зеландии. Компания-разработчик объявила о старте предзаказа во всем мире в полночь 25 июня. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны 2 разных издания. Об этом пишет портал 66.ru. Впервые за 25 лет истории франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». Завтра облачно с прояснениями, дождь, ночь ожидается до плюс 18, днем до плюс 24.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование.

0: Гаград, бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вдохновляющий хит от дуэта Дэвид Гетта и Сиа. Let's Love. Давай любить. Дальше у нас ДДТ «Ветер». Меня зовут Роман Калашников. Всем отличного дня.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Песня, которая описывает состояние, когда от собственных мыслей как будто бы погружаешься под воду. Underwater. Под водой. Маккензи Аромба. Только что музыка, которую мы любим. Далее с нами Лайнел Ричи. Hello.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Далее у нас свежий хит «Die for me». Это Зейн. Через полторы минуты послушаем, пока же время новостей.
1: Здравствуйте. Приложения ВК-видео, ВК-музыка, а также ВК-мессенджер и Дзен пропали из App Store. ВКонтакте подтвердили РИА Новости, что удаление некоторых приложений из своего магазина Apple провела без предупреждения. В это же время установленные приложения пока продолжают работать, сообщают федеральные ленты. Волгоградец получил штраф за участие в схеме с банковскими картами. Местный житель оформил не только обычную, но и сим-карту для незнакомца, после чего передал данные. За это мужчина получил штраф 100 тысяч. В суде уточнили, что передача сим-карты третьему лицу привела к неправомерному обороту суммы размером почти в миллион. 42% россиян готовы отказаться от части дохода ради сокращения рабочего дня летом. Каждый третий участник опроса готов потерять 10% своей зарплаты. 5% заявили, что могут отказаться от суммы, составляющей до 20% заработка. Большинство респондентов уточнили, что летом работают в своем обычном графике. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно, с прояснениями, дождь. Ночью ожидается до плюс 18, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Всем еще раз большой летний привет. С вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Сара Коннор, «Share Believe», мощнейший хит. А начнем с «Queen» «Золотую коллекцию».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
3: Внимание! Мастерская «Короткова». Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Сара Коннор в финале золотой коллекции этого часа. У нас дальше доктор Албан «It's My Life», но сейчас послушаем мелодию, в основе которой лежит заглавная тема знаменитой композиции «Зодиак» одноименной группы «Зодиак» советско-латвийской. Включаем ППК, трек «Перезагрузка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Какой надежный кирпич для дома?
5: Конечно же, это «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Госдума приняла поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, расширены возможности для ввоза топлива из-за рубежа. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, однако не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка в России будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. В субботу в Волгоградской области снова будет действовать сухой закон. Продажа алкоголя будет запрещена из-за празднования Дня молодежи. Высота 102 напоминает, что ограничения будут действовать ровно сутки. Всего в Волгоградской области запрет на продажу спиртного вводят 5 раз в году. Кроме Дня защиты детей, это День российского студенчества, Последний звонок, День молодежи и День знаний. Авария с участием двух фур и легкового автомобиля произошла накануне на Волгоградской трассе. На мосту через реку Доброе в Суровикинском районе в среду грузовик МАН въехал в автопоезд. В один из грузовиков после этого въехал еще и водитель ленд-крузера. Причиной ДТП, по предварительным данным, оказалось нарушение безопасной дистанции двумя из трех участников аварии. Водителя одного из грузовиков с места ДТП увезли в Суровикинскую центральную районную больницу. Пишет портал V1. В России за год на треть вырос объем строящихся жилых проектов, срок реализации которых перенесли. Ведомости ссылаются на данные единого ресурса застройщиков. В количественном выражении объем задержанных жилых строек – это 3 миллиона 700 квадратных метров. Средний срок просрочки ввода составляет 3,5 месяца. По словам экспертов, ситуация на рынке недвижимости пока не привела к каким-либо изменениям, которые анонсировали в начале этого года после отмены моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Большинство россиян заявили, что им не важен пол руководителя на работе. Так считают 68% участников исследования ВЦИОМ. В это же время в ходе опроса были названы 5 отраслей, руководство в которых стоит доверять в первую очередь женщинам. Это образование и воспитание, сфера услуг, здравоохранение, соцзащита, а также культура и искусство. Такой выбор обусловлен личностными и управленческими качествами, близостью женщин к этим сферам, а также традициями. Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
3: Реклама.
4: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно, с прояснениями, дождь. Ночью ожидается до плюс 18, днем до плюс 24.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированная застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

С нами только что Кайго, Пол Маккартни и Майкл Джексон. Say, say, say. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию в этот летний четверг. Дальше для вас Сплин. Романс.

0: Только что послушали Алекса Уоррена, музыка, которую мы любим. На старте саундтрек к фильму «Flashdance», «Танец вспышка» и «Ирен Кара», одна из самых узнаваемых песен 80-х.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Через полторы минуты с нами Ванатек Самуан, а пока время новостей о важном и интересном.
1: Здравствуйте. Количество погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 164. Пострадавших около 1000, об этом заявили власти страны. Также в Венесуэле сообщают, что сегодняшние подземные толчки сильнейшие, начиная с 1900 года. Разбор завалов продолжается. Эксперты ранее не исключали, что количество жертв венесуэльских землетрясений в итоге может начинаться от 10 тысяч человек. Жители Волгоградской области задолжали более 11 миллионов за свет. Совместные рейды энергетики и судебные приставы провели в общежитиях Волжского и Камышина. Часть имущества должников арестована, суммы на оплату долгов будут удерживать из их зарплат, пишет «Волгоградская правда». У Крымского моста продолжаются очереди из автомобилей. По данным информационного центра, общее количество машин около 1000. Большая часть автомобилей собралась со стороны Керчи. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
4: Завтра облачно, с прояснениями, дождь. Ночью ожидается до плюс 18, днем до плюс 24.
5: Реклама.
6: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами «Радио «Спутник».
2: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем в золотой коллекции часа. «Милен Фармер» на старте, также хит 95-го «Do You Always» — это E-Type, а начинаем с «Roxette».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: песня о ситуации, когда ждешь звонка от любимого человека, о возникающих чувствах в этот момент. «Апель Мономеро» Милен Фармер в золотой коллекции часа. На старте Челентано, и сейчас музыка понятная без слов. Эннио Морриконе.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: несмотря на одностороннее решение Apple, все ранее установленные приложения ВК на устройствах Apple будут функционировать. Владельца кафе «Евразия» в Камышине Станислава Кима до 16 августа отправили под домашний арест после массового отравления. Об этом сообщает пресс-служба судов Волгоградской области. Ранее его задержали следователи по подозрению в оказании небезопасных услуг. Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит крупный штраф и до 2 лет колонии. Напомню, 8 июня в инфекционные больницы города начали поступать дети и взрослые, которые ужинали в суши-баре или заказывали доставку еды из этого заведения домой. У части пострадавших диагностировали сальмонеллез. Кафе после проверки Роспотребнадзора по решению суда закрыли на 60 суток, пишет «Комсомолка». «Лукойл» изменил лимит отпуска бензина за одну транзакцию, который с 25 июня составил 20 литров. Это сделано в целях стабилизации существенно возросшего спроса, носящего в отдельных случаях ажиотажный характер, сообщает «Облпромторг» Волгоградской области. Изменения по отпуску дизельного топлива не произошло. Лимит составляет 60 литров в городе и 200 литров на АЗС на трассах. Отдельные условия действуют для владельцев топливных карт, пишут новости Волгограда. Глеб Шильников уходит из ротора. Прошедший школу волгоградского футбола спортсмен продолжит карьеру в клубе «Пари-НН». Он объявил о заключении 3-летнего контракта с 22-летним защитником. Шильников в волгоградском роторе прошел путь от молодежной и второй команды до основного состава. За 6 лет в структуре клуба он провел 130 игр, забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач. Шильников стал ключевой фигурой обороны ротора и заслуженно входит в число самых ярких и перспективных молодых игроков Лиги Пари, пишет «Высота 102». Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар – 74,77, евро – 85,18.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно, с прояснениями, дождь. Ночью ожидается до плюс 18, днем до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Настоящий гимн независимости и любви к себе. Считается, кстати, что песня посвящена бывшему мужу Майли Сайрус, актеру Ляму Хемсворту. «Flowers» только что. У нас дальше «Мумий-тролль». Слушаем хит «Утекай». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио Спутник».
5: 12+. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Освежающая песня от дуэта Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart» — «Холодное сердце». Музыка, которую мы любим. Вам желаю яркого дня. Летим далее. Саваш на старте радио.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Далее с нами Тейлор Свифт. Буквально через полторы минуты услышим ее прекрасный голос. Ну а пока время новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия оперативно рассмотрит обращение Венесуэлы об оказании помощи после землетрясения, если оно поступит, сообщили в Кремле. Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 160 человек, около 1000 пострадали. В субботу в Волгоградской области введут ограничения на розничную продажу спиртного. Сухой закон объявят в связи с празднованием Дня молодежи. Ограничения будут действовать ровно сутки. В деревню Альпаково в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда привезли новых обитателей. Это овечки пород Кайла, Валийская и Керри-Хилл, а также шетлендские пони. Сейчас они на карантине, по окончании которого овцы переедут к камерунским козам, а для пони подготовят отдельную конюшню. Большинство студентов хуже питаются во время сессии. В этом признались 6 из 10 опрошенных студентов. Во время сессии они переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Главная причина – нехватка времени и сил на готовку, пишет газета.ру. Елена Пипия, служба информации. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно, с прояснениями, дождь. Ночью ожидается до плюс 18, днем до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске «Хуанас», «Ла Камиса Негра», чуть раньше «Сикспенс Нон Де Риче», а начинает «Шаде», нашу «Золотую коллекцию».
0: «Радио Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: фунтов. Хуанес Лакамиса Негра в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Ричард Клайдерман. Давайте послушаем.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+.
5: Мюнхен переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов. В Волгоградской области законодательно закрепят статус мемориала бойцам СВО. Историческое решение было принято единогласно на расширенном совещании в региональном парламенте, где

0: 20 тысяч рублей, а выпив спиртное, она продолжила с новой силой выбивать деньги из пострадавшего, нанесла ему еще несколько ударов кулаком и головой. 23 июня ее задержали, поместили в СИЗО до 23 августа, сообщила пресс-служба судов Волгоградской области, передает «Высота 102». Необычную сцену наблюдали в четверг прохожие на площади павших борцов в Волгограде. Студенты-медики после успешной сдачи госэкзаменов разорвали белые халаты. Как поясняет портал V1, так будущие педиатры отмечают завершение обучения. По их словам, это давняя студенческая традиция на удачу. Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В феврале этого года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не дало нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Доллар 74.77, евро 85.18. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 23-25.
3: Реклама.
1: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике Витанова. Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».
2: Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57, 25-27-57.

0: Летний хит на спутнике.
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Песня с летних танцполов, так и называется «A Kind of Love». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего вам настроения желаю. Дальше у нас группа «Чайф» на «Спутнике». Послушаем песню «Не доводи до предела».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: всего один взгляд, одно прикосновение, и возникает влюбленность. So easy или to fall in love, песня Оливии Дин. Дальше у нас с вами еще Electric Light Orchestra.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Ты серьезно? Все потратил?
7: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: очереди у нас с вами хит наших дней. Называется 3-2-1. Но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Минцифры обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из App Store. Решение компании Apple в министерстве назвали политически мотивированным и проявлением недобросовестной конкуренции, пишут Вести. Волгоградское управление Федеральной службы судебных приставов ищет подрядчика, который будет оформлять билеты для иностранцев, подлежащих выдворению из страны. За это готовы заплатить 9,5 миллионов рублей, не считая стоимости самих билетов, пишет «Комсомольская правда». Дело Михаила Сиренко, администратора скандального телеграм-канала, передано в суд. Сиренко обвиняют по ряду статей, включая вымогательство в крупном размере, клевету, реабилитацию нацизма и другие, сообщают новости Волгограда. 42% россиян готовы отказаться от части дохода ради сокращения рабочего дня летом. Каждый третий участник опроса готов потерять 10% зарплаты. 5% заявили, что могут отказаться от 20% заработка. У каждого четвертого опрошенного нагрузка летом возрастает из-за отпусков коллег. Елена Пипия, служба информации. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».
0: Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57, 25-27-57.

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в которой появится Габич, Кристиана Леонтью. В начале наш с вами тройки легендарный музыкант, который в этом году вошел в зал славы рок-н-ролла. Это Фил Коллинз.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Любимые песни. Завершаем с вами этот рабочий день. Только что у Кристиана Леонтьюс «Story of my life» в золотой коллекции. Далее «Араш Пью Алав». До этого еще расскажу о погоде уже на пятницу. А чуть раньше у нас оркестр «Поле моря», мелодия «Жаворонок».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
4: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Смех».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Отдыхающие в Венесуэле россияне оказались в эпицентре землетрясения и едва не погибли под завалами. Об этом сообщает телеграм-канал ШОТ. Жительница России Елена вместе с семьей приехала в гости к друзьям в Каракас. В момент ЧП они находились в квартире на 14 этаже. Успели вовремя выбежать вниз. Российским туристам пришлось провести ночь на улице. Через 10 часов спасатели разрешили жильцам вернуться в дом. Нынешнее землетрясение в Венесуэле магнитудой 7.1 стало самым разрушительным в стране за 126 лет. Погибли более 160 человек, около 1000 пострадали. Владельца кафе «Евразия» в Камышине Станислава Кима до 16 августа отправили под домашний арест после массового отравления. Об этом сообщает пресс-служба судов Волгоградской области. Ранее его задержали следователи по подозрению в оказании небезопасных услуг. Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит крупный штраф и до 2 лет колонии. Напомню, 8 июня в инфекционные больницы города начали поступать дети и взрослые, которые ужинали в суши-баре или заказывали доставку еды из этого заведения домой. У части пострадавших диагностировали сальмонеллез. Кафе после проверки Роспотребнадзора по решению суда закрыли на

0: Тротера. Прошедший школу волгоградского футбола, спортсмен продолжит карьеру в клубе «Пари-НН». Он объявил о заключении 3-летнего контракта с 22-летним защитником. Шильников в волгоградском «Роторе» прошел путь от молодежной и второй команды до основного состава. За 6 лет в структуре клуба он провел 130 игр, забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач. Шильников стал ключевой фигурой обороны «Ротора» и заслуженно входит в число самых ярких и перспективных молодых игроков Лиги Пари, пишет «Высота 102». Радиостанция «Судного дня» в четверг снова вышла в эфир и передала слово «крюк». Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий активность самой загадочной радиостанции на просторах постсоветского пространства. За день до этого, 24 июня, радиостанция, которую еще называют «жужжалкой», вышла в эфир более 20 раз, передала 20 сообщений за сутки. И это при том, что вообще радиостанция «Судного дня» не часто выходит в эфир, хотя делает это уже 50 лет. Таинственные сообщения появляются на фоне значимых событий в мире. Доллар 74,77, евро 85,18. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».
3: Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57, 25-27-57.

0: Группа «Монгол Шудан», песня «Москва» на стихи Сергея Есенина. Дальше у нас с вами молодой музыкант из Торонто, The Weeknd. У него эфиопские корни, он занимается благотворительностью, поддерживает образовательные программы в Эфиопии и медицинские учреждения. Песня, которую мы послушаем, называется «Blinding Lights».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
3: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Песня, которая очень даже уже помогает завершить нам все дела. На сегодня Sunshine Reggae. Далее группа 30 февраля, а хит называется «Примером».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
6: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто. Пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Духоподъемный хит у нас с вами впереди. I Just Might, Bruno Mars. Но прежде я еще, Анна Романова, расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, и здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. Ко дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 23-25.

0: На очереди у нас с вами золотая коллекция, в ней Роберт Майлз с композицией «Fable». Также послушаем Леди Гагу, расскажу вам скоро, как к ней относится актриса Мэрил Стрип. Также в нашей тройке легендарные «Скорпион» с хитом «Holiday».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
7: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Не только певица, но еще и актриса Леди Гага. Она снялась в продолжении картины «Дьявол носит Прада», а уговорил ее на это сама Мэрил Стрип. Стрип назвала Гагу божественной и отметил ее чувство юмора вместе с готовностью к импровизации. Далее у нас с вами Роксет, Ариэл Шуга. До этого еще музыка, понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
2: Агат. Покупай выгодно. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. МИД России объявил генконсула Румынии в Петербурге персоной нон-грата. Румынское генконсульство в северной столице будет закрыто. В внешнеполитическом ведомстве заявили, что в четверг в МИД был вызван посол Румынии в России Кристиан Эстрата. Ему вручили ноту с уведомлением о принятом решении. В МИДе назвали этот шаг ответом на отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в городе Констанца и объявление его руководителя персоной нон-грата. В городе Волжском официально открыли купальный сезон. С 25 июня заработал городской пляж на берегу Ахтубы в районе СНТ «Изобилие». Там чистый песок, обновленные раздевалки, туалеты, душевые, теневые навесы. Работает электронное табло с температурой воды и воздуха. Есть спас

0: до 22 июля. В Волгограде судебные приставы ищут подрядчика, который будет по заявке покупать билеты для иностранцев, подлежащих выдворению из страны. За оформление проездных документов в течение 2027 года региональное управление Федеральной службы судебных приставов готово заплатить почти 9,5 миллионов рублей. И это не считая стоимости самих билетов за границу. Исполнитель должен будет бронировать билеты, сообщать об отмене переноса рейса, при необходимости переоформлять документы. За оформление каждого авиабилета подрядчик получит 2150 рублей, на поезд и автобус по 583 рубля за каждый. Новые автомобили «Лада», возможно, назовут «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся имена «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Товарные знаки планируют зарегистрировать по классу автомобили, запчасти и аксессуары к автомобилям. Если регистрацию одобрят, то компания сможет использовать эти названия для новых моделей «Лады», пишет российская газета. Доллар на пятницу 75.63, евро 85.77.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника «Витанова». Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 23-25.
3: Реклама.
1: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Оли-моли, только что. Вам желаю прекрасного летнего вечера, хорошего настроения. Далее у нас смысловые галлюцинации. Послушаем песню «Звезды 3000».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: попросили остаться Алёне и Скотт Каллам. Песня называется «Stay». Меня зовут Алёна Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер четверга. А далее хит на все времена, до сих пор звучит актуально. Это «Шезгара».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52 62

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: кругам.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Продолжение нашего прекрасного вечера. Золотая коллекция, в ней Savage Garden, также Джеймс Блант. А в начале нашей с вами тройки появится легендарный музыкант Джо Дассен, который говорил, цитата: «Я не люблю слово «успех», потому что не могу точно сформулировать для себя его значение».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Карт. Телефон 200-202. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Некоторые люди не любят, когда им говорят комплименты, но большинству все-таки это приятно. Песня «Комплимент» You are beautiful Джеймса Бланта в нашей с вами золотой коллекции. Далее Грегуар «Рю де Затуаль», до этого еще инструментальная музыка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Стороннее решение Apple – все ранее установленные приложения ВК на устройствах Apple будут функционировать. Владельца кафе «Евразия» в Камышине Станислава Кима до 16 августа отправили под домашний арест после массового отравления. Об этом сообщает пресс-служба судов Волгоградской области. Ранее его задержали следователи по подозрению в оказании небезопасных услуг. Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит крупный штраф и до 2 лет колонии. Напомню, 8 июня в инфекционные больницы города начали поступать дети и взрослые, которые ужинали в суши-баре или заказывали доставку еды из этого заведения домой. У части пострадавших диагностировали сальмонеллез. Кафе после проверки Роспотребнадзора по решению суда закрыли на 60 суток, пишет «Комсомолка». «Лукойл» изменил лимит отпуска бензина за одну транзакцию, который с 25 июня составил 20 литров. Это сделано в целях стабилизации существенно возросшего спроса, носящего в отдельных случаях ажиотажный характер, сообщает «Облпромторг» Волгоградской области. Изменения по отпуску дизельного топлива не произошло. Лимит составляет 60 литров в городе и 200 литров на АЗС на трассах. Отдельные условия действуют для владельцев топливных карт, пишут новости Волгограда. Глеб Шильников уходит из «Ротора». Прошедший школу волгоградского футбола спортсмен продолжит карьеру в клубе «Пари-НН». Он объявил о заключении 3-летнего контракта с 22-летним защитником. Шильников в волгоградском «Роторе» прошел путь от молодежной и второй команды до основного состава. За 6 лет в структуре клуба он провел 130 игр, забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач. Шильников стал ключевой фигурой обороны «Ротора» и заслуженно входит в число самых ярких и перспективных молодых игроков Лиги Пари, пишет «Высота 102». Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Мендеса и Камил Кабельо. Песня называется «Синьорита». Далее у нас Константин Никольский, но прежде еще минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lad. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио «Спутник». 12+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Я вам желаю приятного отдыха после работы, хорошего настроения. А гороскоп нам сейчас расскажет Анна Романова. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы. День неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки. Внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы. Ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. Не начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 23-25.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио «Спутник». 12+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

оказалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

создал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радио Спутник.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 23-25.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Романтический вечер.
1: Я вам желаю приятного отдыха после работы, хорошего настроения. А гороскоп нам сейчас расскажет Анна Романова. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы. День неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки. Внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы. Ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. Не начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
2: Реклама.
5: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 23-25.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 23-25.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда. You take me.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.